Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: лучшие 5 позиций официального чарта Love Radio на прошлой неделе.
1: Номер 5. Номер 4.

0: свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio.
2: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ОРВВ, ОГРН, 123-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
6: Проверьте здоровье в Helix и Helix Lite. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Лав-радио представляет. Греческий сезон.
1: Было.
0: Итальянские каникулы.
1: Закончились.
0: Остается последний шанс. И это турецкий вайб.
1: Финальный этап суперпроекта «Билеты в лето» – турецкий вайб. С 27 июля по 13 августа дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 14 августа мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай Лав-радио.
0: «Билеты в лето». Турецкий вайб. Жаркий отдых и яркие впечатления ждут тебя.
1: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте lavradio.ru.
0: Категория 18+.

0: проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
4: РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калинина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-27-4-76-29. Город Москва. 18+.

Сердце шипы, тебе его трудно держать. Тут в выборе я или ты, готова сама проиграть. Ты не утони в пустоте, куда обращается тьма. Мои поцелуи тебе, лекарство против конца.

0: лучшие 5 позиций официального чарта Love Radio на прошлой неделе.
1: Номер 5. Номер 4.

0: Песня номер один. За любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio.
2: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
2: УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Саундтрек твоей любви теперь окружает тебя повсюду. В автомобиле. В умной колонке.
1: Алиса, включи Love Radio.
2: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Love Radio еще и в сервисе Яндекс.Радио за компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.

0: А в каком магазине можно купить все для школы?
1: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
2: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
4: 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
5: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
6: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Телеканал «Пятница» представляет.
7: Я наследник рэпера Гуфа.
8: Младшая сестра Мии Бойко.
9: Я сын Алены Свириной.
3: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
10: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.

0: 7 утра в Москве.
1: Красавцы Лав Радио. Летний сезон.
0: Всем привет, всем большой-пребольшой привет и доброе утро. Это Красавцы Лав Радио, здесь на волнах любви, это пятница, ну и, конечно же, я, Макс Фабиан, с тобой. Очень приятно, думаю, сегодня нам будет с тобой проводить это утро, потому что вот с мыслями о пятнице, а точнее, когда ты уже в ней, гораздо проще живется, особенно когда ты распланировал уже и вечер, и ближайшие два выходных дня. Давай жить с этими мыслями, ну и, конечно же, готовиться. Сегодня поработаем, день пройдет просто на ура, я думаю, что быстро пролетит рабочая половина пятницы и дальше все. С двух ног в уикенд. Ну а пока что просыпаемся, кофе наливаем, бодримся. Эй, Meet Me in the Dark на старте этого часа. Дальше Lady Gaga, Deutsche.
2: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

твоя первая и настоящая любовь.

Jordan Show, Do It All Again. Здесь в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио». Танцевальной музыкой наполняемся, наслаждаемся этим утром. Ну и, конечно, готовимся сегодня получать подарки, общаться и круто проводить время в нашем утреннем шоу. Меня зовут Макс Фабиан. Еще раз всем доброе утро. Привет, просыпайся. 7:20 ровно в Москве. И возвращайся через пару минут. Здесь в нашем эфире John Summit, The Wall, Julie Church с новинкой Shades of Blue. Далее послушаем Second Voice, супер хит этой весны. Let me be.

0: Бесцветные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской весны 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
2: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе +7 978 207 27 97.

Я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Nathan Dave, Ella Henderson. Здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой. 21 Reason. Красивая, динамичная работа. Думаю, таким же красивым будет и гороскоп. Погнали. Стартрип немедленно.
1: 3, 2, 1. Стартрип.
0: Сегодня вам откроется то, что вы раньше и не замечали.
2: Тельцы.
0: Настало время высказать свои чувства. Не стесняйтесь.
2: Близнецы.
0: Ваши идеи и креативный подход будут высоко оценены.
2: Раки.
0: Сохранение спокойствия в напряженных ситуациях – это ваш приоритет.
2: Львы.
0: Используйте свою уверенность, она поможет вам добиться поставленных целей.
2: Девы.
0: Некоторые изменения в планах могут быть благоприятными.
2: Весы.
0: Общение с разными людьми обогатит ваш опыт.
2: Скорпионы.
0: Устойчивость к изменениям станет вашим ключом к успеху.
2: Стрельцы.
0: Помните, важно оставаться на плаву даже в условиях неопределенности.
2: Козероги.
0: Ваши усилия не останутся незамеченными, осталось просто немного подождать.
2: Водолеи.
0: Заботьтесь о своем эмоциональном состоянии, водолеи. И что же у нас у рыб?
2: Рыбы.
0: Даже если вам предстоят трудности, используйте их как возможность для роста. Ну что ж, давай следовать. Это инструкция к действию от звезд. Ну а через минуту-другую здесь Fastboy, The Feeling. Также будет им белорусских мыслей.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Известный мировой дроп в исполнении Сафриду, но в этот раз он вместе с Two Colors и Крисом де Саранди Cynical здесь на волнах Love Radio. Красавцы с тобой. Ну, я напоминаю, что уже для двух наших слушателей Love Radio это лето точно стало особенным. Я что имею в виду? Победители, конечно же, грандиозного летнего проекта «Билеты в лето», которые уже скоро отправятся в Грецию и в Италию. Их ждут морские круизы из Сочи на лайнере Astoria Grande по системе «Все включено». Если хочешь стать третьим счастливчиком, участвуй в финальном этапе нашего летнего движа, который мы назвали «Турецкий вайб». Внимательно слушай эфиры, и сказочное путешествие 100% может стать твоим. Все подробности и правила акции ты найдешь на сайте loveradio.ru, категория 18+. Ну а до конца текущего часа вместе с нами «Моя Мишель» на «Малиновой луне» будет «Бюлов», «Револвер» и «Робин Шульц».
1: Спонсор рубрики «АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
6: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
7: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
8: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
9: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+.
10: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГР
11: 121-27-76-29. Город Москва. 18+. Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер – ваш бизнес-помощник.
12: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
13: Телеканал «Пятница» представляет.
14: Я наследник рэпера Гуфа.
15: Младшая сестра Мии Бойко.
16: Я сын Алены Свириной.
13: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
17: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
18: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

0: 8 утра в Москве. Love
1: News. В России запретят устанавливать испытательный срок женщинам с детьми до 3 лет. Банки повышают ставки по вкладам. Меня зовут Галя Ростова. И это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. Работодатели с 1 сентября не смогут устанавливать испытательный срок при приеме на работу женщинам с детьми до 3 лет. Таким образом, возраст ребенка, дающий право на указанную гарантию, увеличится. Для беременных послабления сохранятся. Банки начали предлагать повышенные ставки по вкладам. Обещанная доходность может доходить до 30%. По словам экспертов, максимальный процент обычно действует только при выполнении определенных условий, например, на новые деньги, ограниченную сумму или при оформлении дополнительных продуктов. Поэтому реальная доходность может быть ниже рекламной и по факту оказаться средней по рынку. Авторы «Захваченного рейса» выпустят новый сериал под названием «Война». По сюжету техномагнат и кинозвезда разводятся. Каждую сторону представляют крупнейшие юридические фирмы Лондона. Громкое дело становится одним из первых для юного адвоката. Главные роли в шоу достались Доминику Уэсту и Сиене Миллер. Первый эпизод выйдет 1 октября. Клава Кока и Дима Масленников сыграли свадьбу. Подробности на сайте lavradio.ru в разделе «Горячие новости». Ограничение времени приема пищи до 8-9 часов в день делает мозг человека моложе. Как выяснили иностранные ученые, у людей, которые в рамках исследования питались в пределах этого временного промежутка и последний раз ели минимально за 4 часа до сна, улучшились память, внимание и способность решать проблемы. Они быстрее и качественнее справлялись с задачами на пространственное планирование и решение сложностей. Дело не в калориях, а в синхронизации циркадных ритмов. О других интересных и актуальных событиях узнаешь ровно через час. Это были новости Лаврадио. Галя Ростова. Классного тебе дня!
0: Абсолютно согласен с тем, что чем раньше ты поел и чем больше промежуток до момента, как лег спать, тем лучше себя, в принципе, чувствуешь на следующий день. Давай практиковать, хотя в пятницу, мне кажется, это сложновато. Ничего, сложности все в сторону. Мы же с тобой прямо сейчас переходим к разминке нашей мозговой. Давай обсудим тему интересную, кстати говоря, актуальную. Но ты сам мне подскажешь, на самом деле, актуален ли вопрос, кто глава семьи, устаревший он или все еще в теме? Как вот в современной паре в семье принимают важные финансовые и другие бытовые решения, сообща или вот за кем-то остается последнее слово? Пиши все, что ты думаешь и как это у тебя в наш мессенджер Макс по номеру 8-915-300-106-6. И прямо сейчас я запишу дополнительно кружочек в наш канал. Там тоже можем общаться. Вопрос, кто глава семьи? Устаревший или все еще актуальный? Погнали!
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Счастливым не лето стал здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой, 8.11 в Москве. Продолжаем, точнее начинаем и продолжаем уже обсуждать в нашем форуме тему «Кто же глава семьи?».
1: Форум. А что думаешь ты?
0: Что думаете вы по этому поводу? Пишите в наш мессенджер Макс по номеру 8-915-300-106-6 или в канале уже есть кружочек со мной, там можно ответить ниже под постом. Вот, нам уже, кстати, первое сообщение прилетает от слушателей. Кто больше зарабатывает, пишет, тот и глава семьи. Но, в принципе, логично. Но раньше так главой был тот, действительно, кто содержал семью и кто больше зарабатывал. Но сегодня женщины, между прочим, вступлюсь за девушек, зарабатывают наравне с мужчинами или даже больше них. Так что современный брак чаще строится, мне кажется, на партнерстве равных, где решения принимаются совместно. Как это в вашей паре, как это в вашей семье распределено и построено, расскажите. 8-915-300-106-6, мессенджер Макс. Кто же в семье главный? Или, может быть, это уже не актуальный вопрос, так что очень хочу узнать твое мнение. Пиши, совсем скоро продолжим общаться. Ну а пока Jonas Brothers, Sucker, будет Baby Рекса, Дэвид Гетта, Sad Girls, новинка.
1: Форум. А что думаешь ты?

0: суперхит АПТ. Здесь в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио». Розе, Бруно Марс и их яркие голоса. Такие же яркие, как и наши обсуждения с тобой в форуме.
1: Форум. А что думаешь ты?
0: Что думаешь по поводу вопроса, кто же глава семьи? В принципе, этой формулировки устаревшая она или все еще актуальная? Как в вашей паре принимаются важные финансовые бытовые решения? Пиши в наш мессенджер Макс 8-915-300-106-6. Можешь также написать комментарий в нашем канале под кружочком со мной. Очень интересное есть мнение от Систер. Доброе утро, я тебе тоже желаю. У нас в семье нет главы, она пишет. Оба работаем, есть свои счета и общие деньги. На личные нужды никогда никто ни у кого не просит ничего. Тратим свои молча. Уже уважение мое летит к вам. Но есть продолжение. Муж вот мотоцикл купил, на свои кровные денежки скопил. Потому что гонять ему на нем лично. И, собственно, я здесь никак не участвовала, но и не, видимо, я так понимаю, не противилась тому, что муж потратит свои деньги на мотоцикл. Общие какие-то крупные расходы, отпуск, например, они делят. Обычно супруг оплачивает тур, а сестра наличку с собой берет на всякие ништяки, экскурсии, подарки, дьюти-фри и тому подобное. Вот, мне кажется, модель и пример здоровых отношений, финансовых отношений в семье. Давайте брать, на самом деле, пример. А что думаете вы по этому поводу? Вопрос, кто глава в семье, актуален или уже как-то нет? Равноправие рулит. Погнали. 8-915-300-106-6. Еще есть время, еще обсуждаем.
1: Форум. А что думаешь ты? Реклама.
2: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходимо

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: с тобой. Мы отправляемся дальше в форум. У нас сегодня интересная тема.
1: Форум. А что думаешь ты?
0: Обсуждаем сегодня вопрос, кто глава семьи. Вообще, в принципе, актуальность этой формулировки. Есть ли у вас разделение такое, что все поровну, что-то кому-то что-то кто-то делает, а другой человек делает другие задачи и обязанности по семье вашей, или же все-таки кто-то имеет главное слово, последнее слово и, собственно, распределяет эти обязанности. А может быть, у вас все поровну. Пишите все, что думаете по этому вопросу в нашем мессенджер Макс 8-915-300-106-6 или же в канал «Под кружочком со мной» есть место для ваших комментариев. Ну и, кстати говоря, если вы думали, что нет юридического аспекта у этого вопроса, то нет. Он есть в законодательстве большинства развитых стран, включая Семейный кодекс Российской Федерации, закреплено полное равенство супругов в вопросах материнства, отцовства, воспитания и распоряжения имуществом. Так что если ваш супруг или ваша пара будет говорить «нет, не будет так, я здесь главный», если вы не хотите, чтобы так было, вы можете смело ссылаться на Семейный кодекс Российской Федерации и будете правы. Я, правда, не знаю, как потом будут складываться ваши отношения, да, как бы за это не могу нести никакой ответственности, но, в принципе, можете апеллировать к Семейному кодексу. Так что это интересный вопрос, давайте обсуждать. 8-915-300-106-6 наш мессенджер, Макс.
1: Форум. А что думаешь ты? Реклама.
2: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7 без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь, Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
4: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: «Никогда не сдамся» поет Сия здесь на волнах Love Radio. Красавцы, с тобой. Впереди у нас продолжение обсуждения темы форума.
1: Форум. А что думаешь ты?
0: Глава семьи. Кто глава семьи? Вообще актуальна ли эта фраза, актуален ли этот вопрос сегодня в 2026 году? Вы можете писать свое мнение по этому поводу и как это у вас распределено. Может быть, обязанности вы разделяете. Пишите в наш Макс 8-915-300-106-6. А я пока зачитаю комментарии, которые наши слушатели присылают. Интересно послушать. Доброе пятничное утро. Альбиона нам пишет. У нас в семье тоже глава не определен явно. Вот муж во всем прислушивается ко мне, а я к нему. Последнее слово обычно за нами двумя. Спустя несколько лет отношений поняли, что думаем по-разному, но все равно приходим всегда к одному и тому же. Вот в части финансов все общее, никто ни на чем не ограничивается и, в принципе, не ограничивает другого человека. А если кому-то что-то нужно купить друг другу, друг с другом всегда согласуем. И это правильная позиция. Лично мне такое приятно слышать и читать от наших слушателей. Анечка тоже здесь с нами. Доброе утро. Ну, конечно же, муж главный. Он же больше зарабатывает, пишет Аня. Ограничений никаких нет, но вот какие-то глобально большие покупки обсуждаем вместе, пишет Анна. Но почему бы и нет, кстати говоря. Семья — это союз равных, пишет Людмила. И это тоже правильно, особенно когда вы оба это поддерживаете. Еще один интересный момент хочу вам сказать, что есть психологический комфорт, такое понятие. Вот многим парам, включая молодых людей, психологически комфортнее разделять роли, где один берет на себя финальную финансовую ответственность за ключевые решения, а другой, ну, как я понимаю, больше женщина отвечает за теплоту домашнего очага. И мне кажется, это очень даже уютно и приятно всем осознавать и комфортно в том числе. Спасибо вам огромное, друзья, за такие яркие и, конечно же, откровенные рассказы о своих семьях. Кто же у вас глава в вашей паре, в вашей семье? Если хотите, пишите, конечно же, с удовольствием зачитаю ваши варианты ответа. 8-915-300-106-6, наш Макс или канал под кружочком со мной. Есть место для ваших комментариев. Но мы продолжаем после небольшой рекламы. Шакира, Burna Boy, Дай-Дай. Оставайся.
2: Спонсор рубрики АО «Суд». Точно.

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: Форум. А что думаешь ты? Реклама.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Проверьте здоровье в «Хеликс» и «Хеликс Лайт». 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное – клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйте со специалистом.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
8: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
9: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в «Золотом яблоке» в разделе «Для жизни» для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
6: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Золотое яблоко. Услуги от ООО «Екатеринбург Яблоко». Екатеринбург. ОГРН 112-667-001-95-85. 12+. Общий срок проведения акции с 7 августа по 8 августа 2026 года включительно.
10: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
11: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
12: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
13: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
6: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

0: 9 утра в Москве.
1: Love News.
2: В России изменится правило оповещения пассажиров об отмене поезда. Названа средняя стоимость новостроек в сентябре. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. В России с 1 сентября изменится правило оповещения пассажиров об отмене поезда дальнего следования или изменении его маршрута. Перевозчик будет делать это по мобильному телефону или электронной почте. Контактные данные нужно будет указать при покупке билета. Мошенники обманывают россиян в Телеграм. Аферисты предлагают пользователям как можно быстрее обменять старые токены, вывести деньги якобы до будущей блокировки мессенджера или получить бесплатную криптовалюту через специальные сервисы. Эксперты назвали стоимость новостроек в сентябре. В среднем по России однокомнатная квартира обойдется в 7 миллионов рублей, двушка в 10,5, а трешка в 14. Ключевая ставка ограничит возможность широкого использования рыночной ипотеки, однако реальный чек можно будет уменьшить, если договориться с застройщиком о специальном предложении, длительной рассрочке и скидке при готовности быстрого заключения сделки. В эфире Лав Радио идет финальный этап грандиозного проекта «Билеты в лето. Турецкий вайб». 14 августа мы определим третьего победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Чтобы оказаться в финале, звони после сигнала ведущего и занимай свою каюту на нашем виртуальном корабле. Подробности и правила акции на сайте lavradio.ru. Возрастное ограничение 18+. Филологи назвали слова, в которых россияне чаще всего неверно ставят ударение. Это каталог, договор, торты, звонит, облегчить, квартал, диспансер, щавель, километр, оптовый, красивее, свекла и туфля. Еще больше новостей найдешь в нашем телеграм-канале. Это были новости Лав Радио. Галя Ростова. Классного дня.
1: Красавцы Лав Радио. Летний сезон.
0: Ну, помимо этих слов, в которых мы постоянно делаем ошибку в ударении, есть еще где-то пара тысяч, которые тоже очень сложно выговаривать правильно, но, наверное, как-то стоит это делать. Ладно, перейдем к хорошим новостям про животных, естественно. Тут храпящий на всю каюту морской лев разбудил экипаж на одном из морских лайнеров. Пока, значит, на аргентинском судне все отдыхали, малыш, морской лев, пробрался на палубу, тихонечко занял койку и сладко уснул. Неизвестно, сколько он был там уже на этом корабле, и сколько бы он проспал незамеченным, если бы не начал громко храпеть. Вот какая милота. Свою смену, как говорится, отработал, рыбки наловил, дайте человеку поспать. Ну, мне кажется, даже если такого морского гостя ты увидел в своей каюте, нужно просто взять и оставить эту каюту ему специально. Потому что, ну, где еще морской лев поспит? У них же нет там в море, в океане ни кровати, нигде. Ну, человек первый человек. Животное первый раз в жизни кровать видит. Отстаньте от него, дайте ему спокойно отдохнуть. Возможно, под хорошую музыку пусть это делает. Терри Свимс, мистер Новный Дал. Прямо сейчас в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио». Дальше Another Talk to You, Fit 54 Ultra.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Ну то, что меня растанцевало прямо сейчас под этот ремикс от Лаврушкина и Нитугал от Зиверт и Беверли Хиллз, ничего не сказать. Шикарная работа. Ну а если у тебя есть желание открыть для себя что-то новое, ты в правильное время включил Лав Радио, утреннее шоу «Красавцы» с тобой, потому что прямо сейчас время нашей традиционной совместной рубрики с ВК-музыкой.
1: Пятница с ВК-музыкой.
0: И вообще-то редакция сервиса уже послушала и отобрала лучшие 4 песни прямиком с обложек редакторских плейлистов. И, кстати говоря, всего этих плейлистов больше, чем 160. Так что приступаем к прослушиванию. На обложке флагманского плейлиста новинки любопытный дуэт Ксюши Минаевой и Камбулата «Половина».

0: Найти эти новинки и сотни других можно во вкладке «Обзор» приложения «ВК-музыка» в разделе «Музыка», социальные сети ВКонтакте, доступны и в мобильном онлайн-устройстве. Погнали дальше.
1: Пятница с ВК-музыкой.

0: Чимин Ху здесь в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио». 9.21 в столице. Шикарное настроение, крутой голос от южнокорейского айдола. Ну, а мы с тобой продолжаем. И в нашем эфире также продолжается третий этап суперпроекта «Билеты в лето». Его мы назвали «Турецкий вайб». Главный приз — это морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Лови сигнал ведущего, дозванивайся в эфир и занимай свое место в финале. 14 августа мы определим победителя, который пополнит копилку впечатлений незабываемым путешествием. Все подробности и правила акции найдешь на сайте lafradio.ru, категория 18+. Ну а через пару минут здесь Хюгель и Маланжел Alternate с треком номер один в мире «Moving to the Sun». Дальше лирик с новинкой «Аутентичная».
1: Реклама. Пляж «Лазурный берег» — это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Обычный человек здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой. Звонки тоже здесь. Его красивая драйвовая работа. Ну а дальше наш красивый, не менее драйвовый стартрип. Звездный гороскоп специально для тебя.
1: 3, 2, 1. Стартрип.
0: Овны. Сегодня вам откроется то, что вы раньше не замечали.
2: Тельцы.
0: Настало время высказать свои чувства, не стесняйтесь.
2: Близнецы.
0: Ваши идеи и креативный подход будут высоко оценены.
2: Раки.
0: Сохранение спокойствия в напряженных ситуациях – это ваш приоритет на сегодня.
2: Львы.
0: Используйте свою уверенность, она поможет вам добиться поставленных целей.
2: Девы.
0: Некоторые изменения в планах могут быть благоприятными.
2: Весы.
0: Общение с разными людьми обогатит ваш опыт.
2: Скорпионы.
0: Устойчивость к изменениям станет вашим ключом к успеху.
2: Стрельцы.
0: Помните, важно оставаться на плаву даже в условиях неопределенности.
2: Козероги.
0: Ваши усилия не останутся незамеченными, осталось просто немного подождать.
2: Водолеи.
0: Заботьтесь о своем эмоциональном состоянии, водолеи.
2: Рыбы.
0: И для нас, для рыб, даже если вам предстоят трудности, используйте их как возможность для роста. И все знаки зодиака, стартуйте от своих трудностей к вашим победам. Ну а мы продолжаем совсем скоро, поиграем в сорванцы. Но прежде Бритни Спирс, Will I Am, Scream and Shout. Дальше Ханна, Любовь навсегда.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Реклама. Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7 без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф.
3: Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе. +7 978 207 27 97.

Хана, «Любовь навсегда» здесь в эфире Love Radio. Утреннее шоу «Красавцы» Love Radio с тобой. Меня зовут Макс Фабиан. Привет всем и с удовольствием приглашаю тебя присоединиться. Присоединиться к нашей игре «Сорванцы», где мы будем с тобой угадывать, сколько стоит билет по одному из выбранных направлений. Так что прямо сейчас пиши в наш мессенджер Макс 8-915-300-106-6, что хочешь принять участие в игре и сорваться куда-нибудь вместе со мной, ну хотя бы виртуально, а там я тебе подарю подарочки. Все, жду.

0: Тейт Макрей, Just Keep Watching. Здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой. И мы переходим в игрушку «Сорванцы», куда я пригласил тебя чуть ранее. И нам дописалась первая девушка по имени Наташ. Наташ, привет, как дела?
1: Привет, все отлично.
0: Хорошо, чем занимаешься в пятницу?
1: Ну, на работе пока.
0: Пока на работе. А выходные распланированы?
1: А, да, у нас день города, выходные, поэтому...
0: Из какого ты города?
1: Гулять. Город Иваново.
0: И еще раз город?
1: Иваново,
0: прекрасно, город невест. Слушай, ну и прямо сейчас я тебе предложу поиграть со мной и выиграть, естественно, подарочек. Назову тебе стоимость билета на одного человека эконом-классом из Москвы в какой-нибудь город, в какой-нибудь стране. Твоя задача выбрать, какой из трех городов, которые я назову, является нашей целью назначения и столько стоит туда слетать. Ты готова?
1: Да, конечно.
0: Итак, сегодняшняя цена 27 767 Russian Rubles. Вот куда, ты думаешь, можно слетать за такие деньги? В Будапешт, в Омск или в Стамбул?
1: Ну, по факту можно за такие деньги в любое место.
0: Никуда не лететь можно за такие деньги, если честно.
1: Ну, блин, ну можно.
0: Хочешь подсказочку?
1: Да, очень.
0: Хочешь? Тогда тебе нужно прежде кому-то признаться в любви.
1: Я признаюсь в любви своему мужу, который сейчас на работе, наверное, тоже слушает вас радио. Милый, любимый, я тебя очень сильно люблю.
0: Я так расплылся, как будто бы я твой муж, что-то как-то замечтался немножечко. Ладно, кстати говоря, вот тебе подсказочка. Это единственный в мире мегаполис, расположенный сразу на двух частях света, в Европе и в Азии. И у нас с тобой были варианты: Будапешт, Омск или Стамбул.
1: Стамбул, наверное, тогда это получается.
0: Это твой финальный ответ.
1: Я думаю, да.
0: Ура, как говорится. Я тебя поздравляю, Наташ, ты абсолютно верно ответила. Я
1: спасибо.
0: Вручаю тебе набор косметики от Fehlinger, бренда европейского производства, которому доверяют визажисты на съемках и звездных мероприятиях. Ты будешь теперь еще красивее.
1: Спасибо большое.
0: Я желаю тебе крутой пятницы, крутого настроения. Ну и, конечно же, однажды слетай в Стамбул не за такие деньги, а бесплатно. Пусть муж оплачивает. Договорились?
1: Конечно.
0: Все, крутого тебе настроения. Алекс Уоррен, Fever Dream прямо сейчас.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Реклама. Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандан», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Ловите лайф хак от семейку «Каяк».
5: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
6: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
7: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
8: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на сбербанк.ру. ПАО «Сбербанк 6+.
9: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
10: УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
11: Это время объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВБ.
12: ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
13: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
16: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
17: А в каком магазине можно купить все для школы?
18: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
19: У Максима Групп. Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
20: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
21: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

0: Москве 10 утра. Love
1: News. Мат-капитал могут увеличить. Россиянам напомнили об обязанности компании индексировать зарплату. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. В Госдуме призвали увеличить мат-капитал за счет прибыли банков с госучастием. По словам депутатов, механизм может предусматривать временный целевой платеж кредитных организаций или направление части дивидендов в федеральный бюджет с последующим целевым финансированием семей с детьми. Идея поступила в Кабмин. Компания обязана индексировать зарплату сотрудников с учетом роста потребительских цен. Как напомнили юристы, мера закреплена в Трудовом кодексе. При этом порядок и размер повышения должны быть установлены в коллективном договоре, соглашении или локальном нормативном акте. Циклопа в новой ленте о Людях Икс может сыграть Кит Коннор, звезда трепета сердцем. Как сообщает Deadline, Marvel утвердила актера около недели назад. В студии информацию пока не комментировали. Ранее стало известно, что роль Эммы Фрост исполнит Самара Видвик, известная по фильму «Опасные отношения». Даты выхода у проекта пока нет. Спрос на книги о кризисе среднего возраста увеличился на 86% за 3 года. Самыми популярными оказались работы о том, как преодолеть этот период, найти смысл жизни и стать по-настоящему взрослым. Каждый пятый россиянин испытывает зависть на постоянной основе, а половина в редких случаях, только 9% никому не завидует. Виновником, согласно проведенному исследованию, оказались социальные сети. Однако есть и плюсы. Почти половине зависть помогает стать лучше и больше работать. Чтобы не испытывать это чувство по отношению к другим, россияне хотят зарабатывать не менее 500 тысяч рублей в месяц. Тогда они смогут покупать себе то, что вызывает у них зависть. Еще больше новостей найдешь в группе «Лаврадио ВКонтакте». Это были новости Лаврадио. Меня зовут Галя Ростова. Встретимся ровно через час. Классного дня.
2: Красавцы Лаврадио. Летний сезон.
0: Прекращаем завидовать, но это, возможно, не получится после следующей новости. Вот тут есть анализ, кому в России подняли зарплату и в каких отраслях заработки рванули вверх. И это точно не отрасль, в которой, например, работаю я. Значит, быстрее всех растут зарплаты у гейм-дизайнеров, специалистов колл-центров и машинистов. У разработчиков компьютерных игр медианная зарплата теперь составляет 115 тысяч рублей. Это прибавка в 32%, я так понимаю, это за год. У машинистов зарплата выросла на 26% до 185,5 тысяч, а у операторов колл-центров на 28 до 63,8 рублей. В пятерку лидеров роста также вошли кладовщики, приемщики товаров, слесари, сантехники. И вот по мнению профессора финансового университета при правительстве Российской Федерации Александра Сафонова, реальную прибавку получают финансисты, айтишники и руководители высшего звена. В общем, друзья, если вы сейчас находитесь на бирже труда в нашей стране, и ни одна из этих вакансий вам не предложена почему-то, да, то, мне кажется, стоит рассмотреть их как ближайшую возможность, чтобы обучиться по-быстренькому, все навыки освоить и откликаться на сервисах по поиску вакансий на что-то, что вам ближе к душе вашей, потому что, 185 тысяч рублей работать машинистом, мне кажется, это вполне себе, нежели нелюбимая работа, а любая нелюбимая. Так что готовимся к смене работы, если вам это актуально. Ну а прямо сейчас DJ Gosha, Jason Derulo, Melody, Michiko.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».

Тим Делюкс, Моберник и Just Won't Do здесь в эфире Love Radio. 10:20 в Москве. Красавцы с тобой. И я напоминаю тебе, что у тебя есть возможность не только слушать любимую радиостанцию, крутую музыку, но и смотреть интерактивный плейлист Love Radio Chat на телеканале Муз-ТВ. Рассказываю, что это. Это специальная подборка клипов, а также возможность общаться прямо в эфире. Для этого просто нужно отсканировать QR-код с экрана, ну или пройти по ссылке в нашей группе Love Radio ВКонтакте. Лучшее же признание в любви или сообщение о знакомстве окажутся еще и на волнах Love Radio. Их можно будет услышать по средам в нашем вечернем эфире. Проект можно смотреть по четвергам в 16:00 по Москве и по пятницам в 9 утра. Категория 16+, ну а через пару минут здесь в эфире Love Radio и в Meet Me in the Dark. Оставайся!

0: С тобой, Феникс, здесь же, 10:33 в Москве, и мы отправляемся в рубрику «Это вау», будем считать деньги звезд.
1: Это вау.
0: Ну, а мы любим считать деньги звезд, особенно те, которые их не считают, покупая что-то и для кого-то, может быть, для себя. Ну, вот поговорим про Пэрис Хилтон. Она известна своей любовью к четвероногим друзьям мелких пород, с которыми она часто появляется на публике. Звезда превзошла тут недавно саму себя, когда построила для собак мини-версию собственной виллы, в которой она живет лично. «Мои собаки», цитата, «мои собаки живут в этом двухэтажном особняке, в котором есть кондиционер, отопление, дизайнерская мебель и люстра», говорит Пэрис. «Домик с розовыми стенами и французским балконом выполнен в итальянском стиле, а на прилегающей территории находится бассейн и лужайка для прогулок». Так вот, такая будка. Как вы думаете, сколько может стоить? 28 квадратных метров для собак будка. Она находится на заднем дворе Хилтонов в Лос-Анджелесе. Она стоит около 30 миллионов рублей. Грустно как-то мне становится. Это целая квартира, нормальная квартира в Москве. Ну, а в регионе так это целая трешка, мне кажется, если даже не более крупная жилая площадь. Так вот, если вы хотели бы случайно в следующей жизни оказаться собакой, ну вот любите вы собак и хотите стать собакой, так вот, уточняйте свое желание у Вселенной, что именно собачкой Пэрис Хилтон вы хотели бы стать в следующей жизни, ну, как бы, или хотя бы игрушкой в этом доме за 30 миллионов рублей. Это просто будка за 30 миллионов.
1: Это вау. Реклама.
2: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
3: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи, лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться.

0: Крокетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лав-Радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Насколько же глубока и сильна твоя любовь? Давай проверим. Кельвин Харрис, Disciples. Здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой. И мы завершаем на сегодня наше шоу. Да, в принципе, и на эту неделю. Пойду скоро отсыпаться. Но еще есть час для того, чтобы провести его с тобой. Сегодня мы обсуждали вопрос насущный. Кто глава семьи вообще, устаревшее это понятие? Или же все еще актуальное? Подарили подарки. Много всего прикольного было. Ну и, конечно же, новости про звезд тоже. Так что я желаю тебе классной пятницы. Я остаюсь с тобой еще на 60 минут. Ну, а красавцы Love Radio вернутся к тебе в понедельник в 7 утра.
1: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: квартиру сниму на Суточно.ру. Красавцы Лав Радио. Летний сезон. Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
5: РВБ, ОГРН, 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
8: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
9: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в «Золотом яблоке» в разделе «Для жизни» для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
12: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. «Золотое яблоко». Услуги от ООО «Екатеринбург Яблоко». Екатеринбург. ОГРН 112-667-001-95-85. 12+. Общий срок проведения акции 7 августа по 8 августа 2026 года включительно.
13: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
14: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru. В салонах Мюс Даймондс.

0: Москве 11. Всем привет. Love
1: News. Госдуме предложили новую меру поддержки многодетных семей. Стало известно, сколько денег потратила на свадьбу Клава Кока. Меня зовут Галя Ростова, и это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. В Госдуме предложили бесплатно выдавать витаминные комплексы и общеукрепляющие препараты детям из многодетных семей. Главное – наличие рецепта врача. Расходы возьмет на себя государство. В России могут создать спортивную карту для молодежи. Она позволит бесплатно или со скидкой посещать спортивные секции, бассейны, катки и фитнес-центры. По словам депутатов, инвестиции в здоровье молодого поколения уменьшат нагрузку на систему здравоохранения и создадут культуру активного образа жизни. Клава Кока и Дима Масленников потратили на свадьбу 5 миллионов рублей. Как пишет газета «Рос» со ссылкой на телеграм-канал «Мэш», около миллиона певицы и блогер заплатили за аренду усадьбы Середнякова, по полмиллиона за угощение и образ невесты. Фотосъемка обошлась в 100 тысяч рублей. Оставшиеся деньги потратили на оборудование, видеосъемку, оформление и аренду кабриолета «Волга» 50-го года. Гостей развлекали звездные друзья пары Джонни и группа «Пицца». Слухи о свадьбе Джиджи Хадид и Брэдли Купера оказались преувеличены. По словам инсайдеров, украшения, которые знаменитости носят на безымянных пальцах, являются обычными кольцами обещания, а не обручальными. Актер и модель не хотят жениться. Лаврадио стало к тебе еще ближе. Теперь ты можешь слушать саундтрек твоей любви еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. Таким образом, твои любимые ведущие и шоу, а также главные мировые хиты остаются с тобой везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Будь вместе с нами, слушай Лаврадио там, где тебе удобно. Возрастное ограничение 16+. Еще больше новостей найдешь в нашем телеграм-канале. Это были новости Лаврадио. Галя Ростова. Классного дня.
0: Даже Клава Кока и Дима Масленников на свою свадьбу потратили меньше денег, чем Пэрис Хилтон на будку своим собакам. Ну да ладно, значит, все правильно. Так и должно быть. Five Star Family, вместе мы. Прямо сейчас дальше Джон Саммит, The World Jury Church.

0: Амран радует нас своим творчеством. Ну, а я хочу порадовать тебя проектом «Билеты в лето», который в самом разгаре. Мы продолжаем набирать пул финалистов этого проекта. «Турецкий вайб». 14 августа разыграем поездку из Москвы, точнее, из Сочи в Турцию на белоснежном лайнере. Все, что тебе нужно сделать прямо сейчас, это дозвониться в прямой эфир и занять свободную каюту в нашем виртуальном лайнере. Погнали!
1: Реклама. Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
3: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: от Джини Дракула здесь в эфире Love Radio. Это от этой прекрасной песни мы с тобой улетаем в проект.
1: Билеты в лето. Турецкий вайб.
0: Музыку мы любим, но отпуск и отдых, особенно в Турции, любим не меньше. Поэтому собираем финалистов в нашем проекте «Билеты в лето». Оля нам из Самары дозвонилась. Оль, привет.
2: Привет.
0: Привет. Как дела? Да. Как у тебя настроение в пятницу?
2: Хорошо, настроение классное. Mm-hmm. Греция и Италия уже позади, впереди турецкий вайб.
0: Турецкий вайб прямо здесь и прямо сейчас. Ты участник прошлых этапов, да? Я так понимаю, тебе не повезло ни в первом, ни во втором.
2: Да, ни во втором, но попытка номер три. Но главное участие, Макс.
0: Абсолютно с тобой согласен. То есть, если тебя не выберет рандомайзер, если я тебе 14 августа случайно не позвоню, ты все равно не расстроишься.
2: Конечно, нет, не расстроюсь.
0: О, дорогие
2: чуть-чуть
0: друзья.
2: Чуть-чуть только.
0: Дорогие друзья, берите пример с Ольги, а она вот позитив, пример позитива. Так, ну а прямо сейчас давай попробуем забрать твое законное, надеюсь, место в большом финале. У нас виртуальный лайнер, 3 палубы, 10 кают, тебе надо сесть в свободную.
2: Вторая палуба и в серединке 5-я каюта.
0: Вторая палуба, 5-я каюта. Надо проверить.
2: 2,5.
0: И спросить у нашей бортпроводницы, заходишь ли ты на борт или нет.
3: Добро пожаловать в каюту.
0: Для тебя это уже как обыденность, да, выходить в финал, да? Но я надеюсь, что в любом случае тебя захлестывают эмоции. С третьего, третья попытка тоже наполовину уже успешная. Надеюсь, что, ну все, вот мы дойдем с тобой до того момента, когда ты с утра возьмешь трубочку. Ну вот. Ну, конечно же, от меня мало что зависит, все дело случая. Тебе классного настроения, спасибо за то, что слушаешь нас, и спасибо за то, что принимаешь участие. Спасибо тебе.
2: Спасибо большое.
0: Рахим, Нюша, не бойся, прямо сейчас вместе с нами. Дальше Мэнс, Зельмерлё, Heroes. Оставайся неподалеку.
1: Билеты в лето в эфире Love Radio.

0: свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio.
2: Для детей старше 12 лет.
1: Реклама.
3: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: как разбитое сердце. Nothing breaks like a heart. Марк Ронсон, Майли Сайрус здесь, в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Тем временем в Москве ровно 11 часов 50 минут. Мы постепенно завершаем наше утро по московскому времени и этот час. До его финала послушаем работу невероятно от Звонкова. Будет Джастин Бибер, Chance the Rapper и трек называется Confident. Я же Макс Фабиан, на этом тоже попрощаюсь с тобой, но только до понедельника. Услышимся, увидимся в утреннем шоу «Красавцы Love Radio», а потом еще часик проведем вместе. Так что желаю тебе классных выходных. Всем пока.
2: Реклама. Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
7: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
8: Телеканал «Пятница» представляет.
9: Я наследник рэпера Гуфа.
10: Младшая сестра Мии Бойко.
11: Я сын Алены Свириной.
8: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
12: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
13: В этом весь Т.
12: И в этом весь ты.
14: Подробнее на t-bank.ru. А у Т-банк 0+.
15: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в «Золотом яблоке» в разделе «Для жизни» для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Золотое яблоко. Услуги от ООО «Екатеринбург Яблоко». Екатеринбург. ОГРН 112-667-001-95-85. 12+. Общий срок проведения акции 7 августа по 8 августа 2026 года включительно.
16: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
17: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
18: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
19: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
20: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
21: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому. Действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+.

Столица полдень. И снова огромный привет лично каждому, кто продолжает этот день на одной волне с нами. В ближайшие 20 минут Мари Краймбрери, Тейт Макрей, Зиверт. На старте Ava Max, Bia Energy. У микрофона Максим Абдулин.

0: Привет, это Зиверт. Ты слушаешь Лав Радио.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: стоит Макрей Спортс Кар. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше. Вот кого еще услышим до финала этого часа. Tokyo Hotel, How to Love. Tell me how to fall in love with myself. Oh, I don't need no one. Там же недалеко моя Мишель на малиновой луне. Сразу после небольшой паузы Тедди Свимс, мистер Know It All. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
2: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь, Пролетарская, 3А.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: поговорим про Пэрис Хилтон. Она известна своей любовью к четвероногим друзьям. Звезда превзошла саму себя, когда построила для собак мини-версию собственной виллы. Домик с розовыми стенами и французским балконом выполнен в итальянском стиле, а на прилегающей территории находится бассейн и лужайка для прогулок. 28 квадратных метров для собак будка. Она стоит около 30 миллионов рублей. Если вы хотели бы случайно в следующей жизни оказаться собакой, уточняйте свое желание у вселенной, что именно собачкой Пэрис Хилтон.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
0: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Любовь в каждом хите.
1: Это Love Radio.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Tokyo Hotel, How to Love. Это те, что сильно изменились с 2000-х, кто помнит. Кстати, кажется, одна из немногих команд, которая звучит спустя время совсем иначе, чем на старте, но не изменила состав группы, что особенно для слушателей и поклонников должно быть очень приятно. Ну а с кем еще проведем финальные минуты этого часа, прямо сейчас расскажу.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Под занавес одна из визитных карточек Адель, Rolling in the Deep, Zara Larsson, Clean Bandit, Symphony, появится сразу после небольшой паузы. Ну и как всегда, еще больше саундтреков твоей любви в новом часе. Здесь в эфире Love Radio.
2: Реклама.
3: Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в «Золотом яблоке» в разделе «Для жизни» для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. «Золотое яблоко». Услуги от ООО «Екатеринбург Яблоко». Екатеринбург. ОГРН 112-667-001-95-85. 12+. Общий срок проведения акции 7 августа по 8 августа 2026 года.
7: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
8: Акведы.
9: Выбраны.
10: Документы для регистрации ИП.
9: Готовы.
11: Фантастика.
9: Счет, бухгалтерия.
12: Подключены. Поехали!
13: При регистрации ИП «Счет и бухгалтерия» бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк.».

столичных 13.00. Хьюгель, Алан Уокер, Амчи, Алиша, Леди Гага и Бруно Марс. И это еще не все, кто появится в первые 20 минут этого часа. На старте Боб Синклар, Кайза, I Can Wait. У микрофона Максим Абдуллин. Ты слушаешь Лав Радио. Большой привет. Лав Радио.

0: Югель, Alternate, Moving to the Sun в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше, и вот лишь некоторые из тех хитов, с которыми встретим следующие 40 минут этого часа. Под занавес премьера Мадонна, Мартин Гаррикс, Bizarre. Чуть раньше DJ Goja, Jason Derulo и Melody, Michiko. И уже после короткой паузы Шакира и Burna Boy, Дай Дай. Слушаешь Love Radio? Это саундтрек твоей любви.
2: Реклама.
3: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Радио представляет греческий сезон.
1: Было.
0: Итальянские каникулы.
1: Закончились.
0: Остается последний шанс. И это турецкий вайб.
1: Финальный этап суперпроекта «Билеты в лето» – турецкий вайб. С 27 июля по 13 августа дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 14 августа мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай Лав Радио.
0: «Билеты в лето» – турецкий вайб. Жаркий отдых и яркие впечатления ждут тебя.
1: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте lavradio.ru.
0: Категория 18+.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».
2: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Феликс Ян, Рэй Долтон и отличная вещь «Call It Love». Между прочим, скоро 5 лет треку. Ну а прямо сейчас узнаем, с кем еще проведем финальные минуты этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Сразу после короткой паузы премьера Мадонны и Мартин Гаррикс «Bizarre», «The Weeknd», «Blinding Lights» появится под занавес с этого часа. Ну и в новых 60 минутах скрасим твое время другими саундтреками твоей любви. Оставайся с нами и не пропусти.
2: Реклама. Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Ищешь квартиру посуточно? «Апартшеринг». Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, «Апартшеринг». Угаран
5: 121-27-14-76-29. Город Москва, 18+.
6: А в каком магазине можно купить все для школы?
7: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
8: У «Максима Групп», Москва, улица Красная Пресня, 24. Угаран 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
9: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
10: В этом весь Т.
9: И в этом весь ты.
11: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
12: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
13: Акведы.
14: Выбраны.
15: Документы для регистрации ИП.
14: Готовы.
16: Фантастика.
14: Счет, бухгалтерия.
17: Подключены. Поехали!
18: При регистрации ИП «Счет и бухгалтерия» бесплатно. Бизнесу быть. .банк. О-банк.
19: Телеканал «Пятница» представляет.
20: Я наследник рэпера Гуфа.
21: Младшая сестра Мии Бойко.
22: Я сын Алены Свириновой.
19: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница».
23: 16+.
1: Новая песня о любви.
19: Мадонна. Мартин Гаррикс. «Bizarre».
1: В эфире «Лайк».

часа дня в столице. Продолжим делать день чуточку ярче с помощью порции 100% хитов. В ближайшие 20 минут Сивиль Арцкиасти, Робин Шульц, LP на старте AV, Meet Me in the Dark. У микрофона Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio.

сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Севиля Текиаси, «Бриллиант» в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а теперь забежим в ближайшее будущее. Ненадолго узнаем, с кем еще встретим следующие 40 минут этого часа. Под занавес Беовулф, Феникс.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится в сути.
0: За экватором часа Алекс Уоррен, Fever Dream. Сразу после короткой паузы Джон Саммит, The World, Julia Church, Shades of Blue. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКД».
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: в радио.
1: Поговорим про Пэрис Хилтон. Она известна своей любовью к четвероногим друзьям. Звезда превзошла саму себя, когда построила для собак мини-версию собственной виллы. Домик с розовыми стенами и французским балконом выполнен в итальянском стиле, а на прилегающей территории находится бассейн и лужайка для прогулок. 28 квадратных метров для собак будка. Она стоит около 30 миллионов рублей. Если вы хотели бы случайно в следующей жизни оказаться собакой, уточняйте свою желание у вселенной, что именно собачкой Пэрис Хилтон.
0: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
1: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Реклама. Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. На связи мы, группа
2: Five Star Family.
3: Слушайте наш новый трек «Перемотай».
4: Делайте громче и вспоминайте ваши самые лучшие моменты.
0: В эфире

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Kylie Minogue, Lights, camera, action. Только что в эфире Love Radio. И здесь я напомню, что ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение, то есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+.
2: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
4: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности «Сбербизнес Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Телеканал «Пятница» представляет.
8: Я наследник рэпера Гуфа.
9: Младшая сестра Мии Бойко.
10: Я сын Алены Свириной.
7: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница».
3: 16+.
11: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
12: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. When I was young, I fell in love.

3 часа дня в столице. Алок, Дженнифер Лопес, Чарли Пут, Коста Ла Коста. В этой компании встретим первые 20 минут этого часа на старте The Bows and Magnetic. У микрофона по-прежнему Максим Абдулин. Ты слушаешь Лав Радио. Большой привет и хорошего дня.

0: «Турецкий вайб».
1: Это все еще проект «Билеты в лето. Турецкий вайб» в эфире Love Radio, в котором мы разыгрываем путешествие в Турцию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Чтобы стать финалистом проекта и занять свободное место в нашем виртуальном лайнере, прямо сейчас звони по номеру 8495-956-106-6, категория 18+.
2: Реклама. В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: в лето. Турецкий вайб.
1: Итак, друзья, это по-прежнему суперпроект «Билеты в лето», турецкий вайб, в котором мы разыгрываем морской круиз в Турцию на лайнере «Астурия Гранда». И чтобы попасть в финал, как всегда, необходимо занять свободное место на нашем виртуальном лайнере, что прямо сейчас предстоит сделать Анне. Аня, я тебя приветствую, ты в эфире.
2: Привет. Привет всем.
1: Да, всем привет, всех приветствуем. Сразу вопрос, Аня. Вот у всех спрашиваю, у тебя тоже хочу узнать. Есть ли у тебя какие-то вот твои личные условия идеального отпуска?
2: Да нет, такого ничего нету.
1: Ну, главное, чтобы состоялся, наверное, удалось отдохнуть. Уже
2: ну
1: достаточно, да?
2: Это самое главное, конечно.
1: Я понял, ну хорошо. Ну, я думаю, для многих тоже из нас это, в общем-то, имеет значение. И тогда попробуем приступить к самому главному, да, для чего мы сегодня здесь и собрались. У нас есть виртуальный лайнер, да, который состоит из трех палуб. Угу. На каждой палубе находится по 10 кают. Задача не попасть в ту каюту, которая уже занята кем-то из предыдущих участников. Правильно все говорю?
2: Да, ага, да.
1: Да, здорово. У нас есть палуба номер 1, 2 и 3 и по 10 кают в каждой. Какую выбираешь ты, Аня?
2: Третья палуба, вторая каюта.
1: Третья палуба, вторая каюта. Ну что ж, теперь самое время узнать, свободно там или нет.
3: Добро пожаловать в каюту.
1: Ну супер. Аня, ты рада?
2: Я очень рада.
1: Честно, да?
2: Да, да.
1: Ну, здорово. Ты плачешь от счастья или мне послышалось?
2: Нет, нет, все хорошо.
1: Все хорошо, ну ладно. Ну, Аня, я тебя поздравляю, ну здорово же, ну супер.
2: Спасибо.
1: Я вот лично радуюсь, когда спасибо. У слушателей все получается. Тебе спасибо за звонок, спасибо, что с нами сегодня провела это время в эфире, что с нами играла. Я сообщаю, что 14 августа в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы будем определять победителя, который отправится в Турцию. Следите за нашим эфиром, может быть, именно вы, друзья, успеете попасть в число финалистов, как сегодня это сделала Анна. Ну, а все подробности и правила акции на сайте lavradio.ru, категория 18+.
0: Билеты в лето. В эфире Лав Радио.

0: свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio.
2: Для детей старше 12 лет.
1: Реклама.
3: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь, Пролетарская, 3А.
4: Имеются противопоказания, необходимо консультироваться со специалистом.
2: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: боже, красиво! Трек «Steel» от KLG и Bruno Mars. Это главный эмоциональный ритм баллада любви, которая продолжает жить внутри даже после расставания. Особую атмосферу треку, кстати, придает то, что это первая песня в карьере Кэрол, полностью записанная на английском языке. К тому же ее близкие друзья уже прозвали треком, под который нужно плакать на пляже. Ну а мы же прячем слезы от посторонних и двигаемся далее. Тут у нас на очереди топ-5 Apple Music Mexico. Заглянем к ребятам.
1: ТОП-5 лучших песен Apple Music на этой неделе.
0: Стив Лейси, «Oh Yeah», пятое место. Четвертый «Ла Санта Грифа», «Чино Эль Донте», «Блин».

На третьей позиции Хьюгели Солта, Джамайкан. На второй позиции снова Хьюгель, только в другой компании. Мэл Энджел, Alternate, Moving to the Sun. Ну а первое место занимает известная нам Tame Impala с работы Loser. Именно так выглядит топ-5 Apple Music Mexico. Ну а мы с вами возвращаемся в чарт Big Love 20. Это Love Radio.

0: Натуральные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».
2: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Таня Ткачук из группы «Моя Мишель» улетела на малиновую луну так красиво, что Роскосмосу пора задуматься о продолжении космической саги. Если Юлия Пересильд была первой артисткой, которая снялась на околоземной орбите, то вот Таня вполне подойдет на роль первой певицы, которая, допустим, снимет клип в открытом космосе. Космический трип официально завершен. Это была 16-я строчка хит-парада Big Love 20. Но мы не приземляемся, а двигаемся дальше, заправляем баки отличной музыкой и летим вперед. Прямо по курсу не просто абсолютная премьера, хотя это, конечно, она, а целая звездная система. В нее входит Александра Стэн и Донни. Работа Set Me Free. Слушаем.
1: Абсолютная премьера в эфире Love Radio.

0: Александра Стен так громко умоляла отпустить ее на свободу, что румынские пограничники на всякий случай проверили ее загранпаспорт. Драма официально закончилась, вольная получена, трек начинает свою жизнь. Ну а мы остаемся в плену этого сочного бита и двигаемся дальше по эфиру прямо по курсу ТОП-5 на Яндекс.Музыке. Давайте посмотрим, как звезды расположились там.
1: ТОП-5 лучших песен Яндекс.Музыка на этой неделе.
0: Это номер 5. Беовульф, Феникс. На 4-й строчке Саян, Мальборо. На 3-й позиции Зиверт и Работа Газ. Мия Бойко и «Серебро этой недели» — «Экспонат». Которую неделю на первой позиции в топ-5 Яндекс.Музыки «Бай Индия» — «Чомо от Шаде». Да-да, это топ-5 Яндекс.Музыки. Возвращаемся в чарт «Биглав 20».
2: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь, Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания, необходимо консультироваться со специалистом.
3: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

성공 상관없어 can I 너랑 다 같이 I'm my savior 내 걸어왔던 배도 그것도 나의 페이지 I'm past the pain mail now 싸우는 이유인지 Парни из BTS так жалобно просились в гости в этой песне, что миллионы фанатов по всему миру уже начали судорожно прибираться в комнатах и греть чайники. Этот душевный кей-поп-хит официально отзвучал на 15-й строчке чарта Big Love 20. Да, ребята проделали быстрый путь в нашем чарте и упали за 7 дней аж на 9 позиций. Ну а впереди те, кто прибавил за неделю 3 пункта. 14-я строчка Dati, Take Me There.

0: Да так красиво страдает из-за того, что влюбила в себя парня, будто это самая большая драма в ее жизни. Токсичный, манипулятивный поп-трип на этой неделе занимает 13-ю строчку чарта Big Love 20. Работа держится 7-ю неделю в нашем чарте и пожелаем ей дальнейшего прорыва. Кстати, все может измениться благодаря вашим голосам. Заходите на сайт loveradio.ru и в разделе Big Love 20 отдавайте голоса за те треки, которые попадают в ваши личные плейлисты. Ну а далее свой личный топ-5 представит Хабиб.
1: Топ-5 песен Хабиба на этой неделе.
2: Всем привет, с тобой Хабиб, и сейчас в эфире Love Radio я представлю 5 моих любимых треков на этой неделе. На 5-м месте в моем личном чарте хит, который ты неоднократно слышал в эфире Love Radio. Это Teddy Swims и его работа Bad Dreams. Второе место. Hugill, Topic и Arash. I adore you. На третьем месте у меня хит с приставкой Super, под которой как-то сразу начинаешь двигаться в такт. Luis Fonsi и его Despacito поселился в наших плейлистах, кажется, навсегда. Despacito. Stop and Stare. Сложно назвать самой известной песней группы One Republic, а вот самый драйвовый очень даже. Второе место. Лидером же сегодня становится моя новая песня «Моя малышка». Этот трек написал Михаил Гуцериев и Сергей Ревтов. Это наша уже вторая работа, до этого была «Рубашка красная». Кстати, еще клип на эту песню вышел, обязательно смотрите, там я буду восточным Аладдином. Любопытно, обязательно гляньте. Моя малышка, скажешь, что да. С тобой был Хабиб, до встречи на волнах Love Radio.
3: Реклама. Ловите лайфхак от семейку Каяк.
4: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
3: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
5: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
6: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
7: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
8: УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+.
9: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
10: Проверьте здоровье в «Хеликс» и «Хеликс Лайт». 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в «Золотом яблоке» в разделе «Для жизни» для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Золотое яблоко. Услуги от ООО «Екатеринбург Яблоко». Екатеринбург. ОГРН 112-667-001-95-85. 12+. Общий срок проведения акции с 7 августа по 8 августа 2026 года включительно.
12: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
13: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
14: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
15: ООО Т-Моб. Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
16: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
17: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности «Сбербизнес Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. «Сбер» – ваш бизнес-помощник.
18: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».

0: красиво спел про неготовность своего тела, как будто бы озвучил мысли каждого из нас в понедельник в 7 утра. Сеанс меланхоличного зумерского самокомпания на этой неделе размещается на 11-й строчке чарта Big Love 20. 7 дней назад работа была на 19-м месте, и кажется, что у нее многообещающие перспективы. Ну а мы стряхиваем с себя эту грустную эстетику и резко врываемся в бодрый темп королевского размаха. 11-я строка на этой неделе — Мадонна и трек Denstereum.
1: Номер 11.

0: Чарта Big Love, 21-я позиция. Голосуйте за понравившиеся треки, а пока вспомним, как выглядит чарт с 20 по 11 место. На 20-й позиции Teddy Swims, работа Mr. Know It All.
1: Номер 19.
0: Хабиб, моя малышка.
2: Скажешь, что да.
0: Эйв, meet me in the dark.
1: Номер 17.
0: Тут расположился Егор Крид, Артик Асти, работа «Карма».
3: Потом потеряешься по барам.
4: Карма.
3: Сводишь счеты, мы в расчете, но еще тебя наберем.
4: Карма.
1: Номер 16.
0: Отлетевшая на малиновую луну моя Мишель.

0: 14.
1: Весьма лаконично расположилась дати и работа Take Me.
0: Номер 13.
1: Долгожитель нашего чарта Ариана Гранде, Hey, Tell Me You Love Me.
0: Номер 12.
1: Somber, My Body Isn't Ready.

та, которая крутит музыкальный шар, это Мадонна, Данстерия. Мы вспомнили места с 20 по 11 строчку чарта Big Love 20. Кто дальше?

0: Москве 7 часов вечера. Love
1: News. Стали известны подробности введения цифрового рубля. Работу некоторых таксистов хотят ограничить. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Россияне будут самостоятельно решать, переходить ли им на цифровой рубль, заявил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, возможность пользоваться наличными деньгами на банковском счете или электронной валютой сохранится в равной степени. Отмечается, что выбирать способ получения социальных выплат тоже смогут сами граждане. Работу таксистов зазывал хотят ограничить в столичных аэропортах и на городских вокзалах, пишет Москва-24. Как утверждают эксперты, в первую очередь это связано с безопасностью граждан, поскольку таких водителей в состоянии транспорта никто не контролирует. Более того, маршрут поездки в таком варианте невозможно отследить, а цена нигде не зафиксирована, отчего названная в начале сумма может сильно вырасти в итоге. 14 школьников и студентов колледжа Москвы отправились на мыс Челюскин в составе большой арктической экспедиции. Как сообщила заммэра Анастасия Ракова, в течение 2 недель ребята будут проводить научные исследования и заниматься реставрацией мемориала полярникам. Ранее они прошли многоэтапный отбор, который включал арктический диктант и сборы в Карелии. Москвичей предупредили о сильных дождях в пятницу и субботу. При этом днем температура воздуха может подняться до плюс 31 градуса. По информации синоптиков, возможно, грозы и даже град. После этого жара спадет. Love Radio стало к тебе еще ближе. Теперь ты можешь слушать саундтрек твоей любви еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. Таким образом, твои любимые ведущие шоу, а также главные мировые хиты остаются с тобой везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Будь вместе с нами. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Возрастное ограничение 16+. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова.
0: И пока что наш чарт Big Love 20 полон только наполовину. Впереди оптимистичные 60 минут, в которой ты услышишь десятку лучших треков этой недели. С тобой Дима Вебер, это Love Radio.

0: Чтобы не откладывать в дальний ящик то, что можно послушать прямо сейчас. Новинка, абсолютная премьера в рамках чарта Big Love 20. Алекс Уоррен и работа Rescue. Слушаем, обсуждаем чуть позже.
1: Cover my tracks, I can't bear.

Адам Ламберт так мощно подчинил нас этому ритму, что сопротивляться гипнозу абсолютно бесполезно. Сеанс вокального доминирования от главного театрала поп-сцены привел его на 9-ю строчку чарта Биглав 20 на этой неделе. С вами по-прежнему чарт этой недели. Мы движемся вперед. С вами Дим Вебер. Не сбавляем темп. Номер 8 этой недели. Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей.

0: Сергей Лазарев и Полина Гагарина так громко и драматично пели про хэппи-энд, что звукорежиссеру, который записывал этот трек, потом наверняка понадобился сеанс личной психотерапии. Вокальная битва титанов под названием «Хэппи-энд» расположилась на 7-й строчке чарта Big Love 20. Ну а далее та, которая не перестает удивлять нас новинками. Абсолютная премьера Ариана Гранде «Like I Do».
1: Big Love 20. Абсолютная премьера в эфире Love Radio.

0: Абсолютная премьера в рамках чарта Big Love 20, Ариана Гранде и работа Like I Do. Далее топ-5 Шазам, Южная Корея.
1: Топ-5 лучших песен Шазам на этой неделе.
0: 5-я позиция, Spa Lemonade. На 4-м месте работа Lemon Tank, Hearts to Hearts. Работа Love Attack at Racine на 3-й позиции. Серебро к артисту Red Red. Первое место в Шазам, Южная Корея, Дженни, Less Than a Lover. Ну а мы с вами возвращаемся в топ-чарт Big Love 20.
2: Реклама. Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
3: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

так вот Рене Миллер и Эли Фарбен весьма убедительно заставили наши тела разговаривать. Языковой барьер официально сломан и благодаря этому. Ну и вашим голосам, конечно, работа на этой неделе оказалась на 6-м месте. Если трек попал в сердечко и ваш плейлист личный, то заходите на сайт loveradio.ru и благодарите систему. Оставляйте голос за понравившиеся работы на нашем сайте во вкладке чарта Big Love 20. Ну а мы продолжаем движение дальше. С вами по-прежнему я, Дим Вебер, а на 5-й позиции Дима Билан и Анастис с работой «Эпилог».

конечно, хочется верить, что у этой музыкальной истории, у этого музыкального сотрудничества будет не просто год спустя, а десятилетия спустя. Мы будем слушать этот трек, ставить его нашим внукам и говорить: вот так вот они могли в молодости. Это пятая строчка Дима Билана и Насти. Работа «Эпилог». Ну а мы, друзья, продолжаем движение вперед. Там два мастодонта. Мадонна и Кайли Минок готовы выдать нам такую порцию любовных сенсаций, что все таблоиды мира могут официально закрываться за ненадобностью. Битва главных поп-королев планеты на одном ринге прямо сейчас завершится абсолютной ничьей в нашу пользу. Абсолютная премьера. Мадонна, Кайли Минок, Love Sensations.

0: прямо сейчас где-то в стороне плачет одинокая Сабрина Карпентер, но это не измена, это расширение рабочих связей. Мадонна и Кайли Минок с работой Love Sensations, абсолютная премьера на волнах Love Radio. Ну а далее, в рамках чарта Big Love 20, вспомним, как выглядел чарт в 2016-м.
1: Big Love 20.
2: Past Perfect. Номер 5.
0: Тут располагался Calvin Harris, работа My Way.

сильнейшая компания Clean Bandit, Шон Пол, Анна-Мари, Rocky Baby. Так выглядел наш чарт в 2016 году. Возвращаемся в его актуальную версию.

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
2: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе +7 978 207 27 97.

Ну и что хочется вам сказать, это не просто трек, это сеанс горячего музыкального флирта от диджея Годжи, Джейсона Деруло и Мелоди. Четвертая строчка на этой неделе и скачок в 4 позиции с 8 места. Если и в вашем плейлисте эта работа занимает особенное место, заходи на сайт loveradio.ru и в разделе Биглов 20 отдавай голос за понравившиеся треки. Ну а мы продолжаем движение вперед. Тут третья позиция — Шакира и Бёрна Бой. Дай-дай.

В этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Думаю, что так может исключительно Юлия Зиверт и работа «Газ». Вторая строчка этой недели. Если хотите снова вернуть ее в лидеры, заходи на сайт Love Radio.ru и отдавай голос за любимую артистку. Ну а прямо по курсу топ-5 мирового Spotify. Взглянем на масштабы с высоты.
1: Лучших песен Spotify на этой неделе.
0: Malcolm Todd, Earrings, 5 место.

0: Четвертая позиция. Майкл Джексон, Билли Джин. Без нее не обошлось. Ариана Гранде, Hate That I Made You Love Me. На второй позиции Джастин Бибер, Ники Минаж, Beauty and the Beat. Песня номер один, Шакира, Burna Boy, Die Die. Так выглядит топ-5 мирового Spotify. Возвращаемся в чарт Big Love 20.
1: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на t-bank.ru. А у Т-банк 0+.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
4: Угаран 121-27-0-76-29. Город Москва. 18+.
6: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
7: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
8: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
9: ООО Т-моб. Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
10: Телеканал «Пятница» представляет.
11: Я наследник рэпера Гуфа.
12: Младшая сестра Мии Бойко.
13: Я сын Алены Свириной.
10: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница».
14: 16+. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
15: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

Прямо сейчас ты слушаешь новую версию хорошо знакомого трека «Замуж» от Клавы Коки. Девочка выросла, вышла замуж и штампует бенгеры. Абсолютная премьера на Love Radio «Замуж» — секси-вершн от Клавы Коки.

0: 20 лет назад эта девочка сидела напротив меня в студии и давала свое первое в жизни интервью. Тогда ее звали Клава, впрочем, как и сейчас. Я знал, что она порвет эту страну и станет звездой номер один. Ну а мы возвращаемся к чарту Бигла в 20.
1: Номер 10.
0: Давайте вспомним, как расположились звезды с 10 по 2 место. И 10 строчка у Люси Чеботиной. «Зеленые глаза». Адам Ламберт с работы «Under the Rhythm».
1: Номер 8.
0: Филатов и Кэрос с работы «Среди счастливых людей».
2: Где размыто небо, где время льется быстро.
1: Номер 7.
0: Сергей Лазарев и Полина Гагарина. Работа «Happy End».

0: Песня Body Talk от Oliver Benn и Рене Миллер. Легенды Анна Асти, Дима Билан, Эпилог.
1: Номер 4.
0: DJ Gojo, Jason Derulo и Melody Мичико.

0: Зиверт и работа «Газ». Ну что ж, будем надеяться, что эта мантра сработает и газанет певица Зиверт, поднажмут фанаты, и она вернется на первую позицию. Ну а пока я готов представить тех, кто заслуженно на этой неделе занял первую строчку. Хюгель, Эмэл Энджел, Alternate, Moving to the Sun, песня номер один.
1: Сделай громче.
2: Прямо сейчас.
1: Песня номер один.

0: Москве 8 часов вечера. Абсолютно не важно, как ты проводишь этот вечер. Самое главное, что ты проводишь его в компании Slav Radio. Прямо сейчас делай приемники громче, тебя ждет невероятный заряд энергии. Это Big Love Dance и DJ Light. Прямо по курсу с тобой Дим Вебер.
1: Когда заканчивается рабочая неделя, приходит он, жаркий, раскованный и 100% танцевальный. Big Love Dance. 2 часа твоей любимой музыки. 120 минут фирменного микса диджея Лайта. Заряд на незабываемый вечер твоего уикенда гарантирован. Делай громче. Big Love Dance.

0: поговорим про Пэрис Хилтон. Она известна своей любовью к четвероногим друзьям. Звезда превзошла саму себя, когда построила для собак мини-версию собственной виллы. Домик с розовыми стенами и французским балконом выполнен в итальянском стиле, а на прилегающей территории находится бассейн и лужайка для прогулок. 28 квадратных метров для собак будка. Она стоит около 30 миллионов рублей. Если вы хотели бы случайно в следующей жизни оказаться собакой, уточняйте свое желание у вселенной, что именно собачкой Пэрис Хилтон.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
0: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
4: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
5: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
3: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
6: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
7: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
2: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mus.ru и в салонах Мюс Даймондс.
8: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
9: В этом весь Т.
8: И в этом весь ты.
2: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
10: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
11: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО Сбербанк.

0: столице 9 вечера. А я продолжаю безусловно верить в то, что нет ничего невозможного. Если ты ждал знака судьбы, чтобы начать действовать, знай, это он. Вселенная говорит тебе, все получится. Это Love Radio, я Дима Вебер. Далее, Big Love Dance.
1: Когда заканчивается рабочая неделя, приходит он, жаркий, раскованный и стопроцентно танцевальный. Big Love Dance. 2 часа твоей любимой музыки. 120 минут фирменного микса диджея Лайта. Заряд на незабываемый вечер твоего уикенда гарантирован. Делай громче. Big Love.

Big Love Dance задает правильный ритм этого вечера. Если ты настроил свои приемники на волну Love Radio, значит, эта ночь может быть безграничной по твоим возможностям. По-прежнему у микрофона Дима Вебер. Надеюсь, ты готовишься к бурным выходным. Включай громче, пускай соседи знают толк в музыке.

0: Love Radio представляет греческий сезон.
1: Было.
0: Итальянские каникулы.
1: Закончились.
0: Остается последний шанс. И это турецкий вайб.
1: Финальный этап суперпроекта «Билеты в лето» – турецкий вайб. С 27 июля по 13 августа дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 14 августа мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай Love Radio.
0: «Билеты в лето» – турецкий вайб. Жаркий отдых и яркие впечатления ждут тебя.
1: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте loveradio.ru.
0: Категория 18+.

0: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
1: В этом весь Т.
0: И в этом весь ты.
2: Подробнее на tbank.ru, а у Т-банк 0+.
3: Телеканал «Пятница» представляет.
4: Я наследник рэпера Гуфа.
5: Младшая сестра Мии Бойко.
6: Я сын Алены Свириной.
3: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
8: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
9: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.

0: Легендарные артисты, любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

Москве 10 часов вечера. Кажется, ты давно хотел провести незабываемую летнюю ночь. Давай не откладывать на завтра. Сегодня отличный момент сделать мечты реальностью. С тобой Love Radio, я Дима Вебер. Час откроет The Pause и работа Magne.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Это Coldplay, работа Clocks в эфире Love Radio. С тобой по-прежнему я, Дима Вебер. Надеюсь, вечер проходит в нужно заданном направлении. Двигаемся далее.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: А вот треки, которые прозвучат в нашем эфире, точно по расписанию. Ближе к концу часа. Айова и работа «Мы». Чуть ранее Акмаль, «Любовная».
2: Лады в мои объятья, а нам так лучше, в городе все пахнет.
0: Вскоре после рекламы «Моя Мишель» на «Малиновой луне».
3: На «Малиновой луне», на обратной стороне.
0: Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: Саундтрек твоей любви теперь окружает тебя повсюду. В автомобиле. В умной колонке.
1: Алиса, включи Лав-радио.
2: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио за компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.

0: привет слушателям Love Radio. Меня зовут Акмаль. Встречайте мою новую песню под названием «Любовная».
1: В эфире Love Radio.
2: Пады в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Sugar Babes, только что в эфире Love Radio с работой Run for Cover. Кстати, теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. То есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой, слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: А вот эти треки ты обязательно услышишь до конца часа. Далее Филипп Киркоров с работой Луизы Манбек и Бьор, работа Бейли Дэнса. Ну и завершит эти 60 минут Айова с работой мы. Я же Дима Вебер, прощаюсь с тобой. Услышимся в воскресенье. Пока-пока.
2: Love Radio.

0: Тимофеев Радио представляет.
1: Греческий сезон.
2: Было.
1: Итальянские каникулы.
2: Закончились.
0: Остается последний шанс. И это турецкий вайб.
2: Финальный этап суперпроекта «Билеты в лето» – турецкий вайб. С 27 июля по 13 августа дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 14 августа мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде».
2: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай Love Radio.
0: Билеты в лето. Турецкий вайб. Жаркий отдых и яркие впечатления ждут тебя.
2: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте loveradio.ru.
0: Категория 18+.

Москве, час ночи. Главрадио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
1: 121-27-76-29. Город Москва, 18+. Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.